Днес маеме беседу с керовником Мударско споло Карокаш Виктором Јанцом, знамнем нерем на Подкарпатју и по ушоткој Украјини, композитором и спиваком. 18 року тому, разумијуќи што пешучи гудуќи академичну музику семју не прокормеш, Виктор зробил смилий крок. Бере фолклорни русински тексти и пише до них рокову музику. Так се родив Рокаш. Синтез уйшов фантастичний. Фанатами цієї гудацької фолк-рокової банди стала молодеж не лише у нашому краю, а й на території других областей України.